Если бруда на насакабруку, если диси верцо, я так мол, у канат, у этот могалек, дэн уроко диси, дэн уроко фу хексарей, дэн уроко диси, дэн уроко фу тонфарей, форал асер нит хуарскют ворд. Виле лейдер сэн банг.